ལག་དང་རེ་ནི་ཕེ་རྒྱ་ཏོང་བའི་ཅོ་པོ་བཟང་ཅི་ཡན་ཤུག་ནི་ཅི་ཀྲུང་ཐ་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཅི་ཡན་རང་ཁྱིམ་ཅིམ་བཟང་ཐན་ཡམ་དི་ཆང་ཡོལ་ལ་མང་ཏོ་གོ་པ་དི་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཅི་ཆ་ཆ་ཐོ་བའི་ཆབ་སུ་ཡེ་ཏོན་ཤེ་ཚལ་གང་ལག་ཅི་མོན་བར་ཤེ་དེ་ཀྲུང་གོ་དང་ཐ་ཅི་ཁོ་སུ་ཐན་བར་མར་མ་ནི་མར་བར་བཟང་ཐན་ཡོང་བར་
나 중국 쇼 징하르진 타지코스트 나랑 일급 겸 니스탕 탐비 페지지 람다 쇼지 아 잡추 샤제당 타지코스트 쇼지 아 일급 겸랑 진당 더긍 앞덴지지 송충 샤지 아 잡추 샤제옌 달로나 중국의 롱이 창구 중앙왕 고스좀비 로인 바당 타지코스트 쇼지 니스통 섬전인 헌지 아 일급 페지 탑지라 니흐 요기 근득동진 요라 쇼니지 비츠 토이고니 아 예치 람치가 냠친 샤지 조르종티 Peji tabji yim jay tlar tang sib shi ni arang su si peji jamang bim la arugurim shi gi. Huanjir nyo cunga nyamdi jay pishu zang u sartan da tongwa tang nyamdi jay wag xin gondun shi ni. Nyo cunga ngilnjuk vzhen kyun tang bicil tishig da turu tongwa tang. Xzun li zhav lakhtar shi bir ngan sung shi gi. Jangduk nikung tang jangzin huanjir argadin zhongchir mizi rin ni su jay nyamdi vjachir tang ni cancil sartu jay vgani qir tong gi. Мэцэргэнэ пэри зэсэдэ тунгаатан, саны нямдэгэ намбах сарватуэдэ, гэлкэмнэгэ мамэн пэнцэнэв джингаатан нзантэн юнгэр хэгэпэлтунгэ. Чэмптэрэв дэнжгэгэ нямдэлэ хэгэпдэ, нэнхэ сэмла дунгдэг тачгэдэ дэнгэ, тэмэн тэг сакэгэ хэртанлэн сунгчунгэгэ. Чунгэшгэ джэ тачгэхэстэн ехчэ варндэм кэнтэвшэгэбэр агапсэшэватан, нямдэ Чунгу дэн ялэн гуэмэ ламсусхо жумжи нэн нямдэ ла хэгэгбэ рэва юла. Шугмэн ранлэг ангэ лэглэн тахтарны харлэ жангжэг лэгэнтэнгэ гула шэвэ жишчун малэнцгэбэр хэгэндэртонгэ яна. Лаху мэнгэ тачикостэн дэн чунгэ шуг юнгэ табжэ жубэн жэва гэнчэмэбэр пэгэн жузэн юбэ нё цун дэн ангэлнжугу джэмжэл шэнглэ сху чапхунгэ нямдэ ла пэнжэ тун юла. Лэжэ гачэна бэлэгэн хэгэндэ дэн юла. Мэцлэ пэрия нэн жэн жэсэбдэ шэнэ ялкэмні жэ мамэн ла дэшчэл чэн юэл. Шуг нэ жэ цэ жэ нэ нэн жунта ялкэмні жэ янрэн кэмцэн зантэн нямдэ чэн юэл ла мэнхтэг гу ба дэ ялкэмні жэн жэва лорджэ жэ дэрм сарвэр лэб дэ. Ялкэмні жэ янрэн нямдэ ла дэнжун сарва дуэ инба цэн юэл. Тэвэн на жунгэ кандатэ мэ би чахэх инба дэн. Тажэ костэн шуг жэ жунгэр жэ гэр задун олуфтэн жэн

0: Alors, Renche.
1: Ma ka du diri mo.
0: Arep kon tanso ma khane wale khatto ga thon na rata. Nga thaikar ta yora ma sa che ka sa khana wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu arep kon tanso ma khana ta zin ya ku ya. Ta chama zri ya.
0: Ha arep kon tanso ma khana ta sha ga zi chi gira da na ta. Ngar gan go ni gara te chi so ta chi chi zi ra ta ya. Nga ga mo shung ga dakhte na khane ya dik chi zi jo no chu ma sa se ka chu chi.
2: Chi ti ra. Ta mur ga khirmo tem ki ni maram bab tum nur.
1: Ama ama ama dengi e. Зи анигина музу чига сонзоки.
0: Маргенганига яг чмозгондгдан ихинда.
1: Манга мумазинена. На нилена ама менкана чи зитаната тавцхалус нурья. Ака.
0: Ой.
1: На менкан тинената нели менчикуна чукузини кому. Зина жекон сачаг тимине на чу халон сачаг тинада гусан жус мариба.
0: Жогвала. Ман голук кырму. Ма натукзунона чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансон манканита шанчин юнг нямли манчикуна чукуя. Мандендар кажимек нга гамуран анига тане дэнтух чиккар нга данта арангита гормуштунзгара кумар гутая
1: ама ама ама ама тачосунги тачосунги тан нила нкатана онцама чили ташин жугу жирте
0: ята чун жона масун кунга хапрзгата тан тан динар хагу напа мари няте ря темметми ок
1: ама ама ама тамазмо нире
0: мангбу
1: ама ама нача

0: Кейбгий нэгна хсунгв дэрц килё.
1: Хсунгв дэрц ховри гылнгла чавё.
0: Ховри гылнгна кейбгий хтамлари ё.
1: Кейбгий хтамжи мти ламтунгнын ё.
2: Хосу кейбгий шалын.
3: ᱱᱤ ᱛᱮᱫᱤᱝ ᱥᱟᱝᱠᱟᱞᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱮ ᱪᱤᱱ ᱪᱚᱞᱚ ᱚᱨᱜᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞ ᱪᱩᱝ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱢᱨᱤ ᱪᱟᱫᱚ ᱥᱚᱴᱟᱜ ᱞᱚᱯᱪᱩ ᱟᱨᱜᱮᱱ ᱥᱟᱨᱡᱟᱢ ᱵᱟᱢ ᱫᱚᱫᱟᱱ ᱥᱤᱠᱟᱱ ᱨᱚᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱞᱚ ᱢᱟᱜ ᱥᱤᱨᱤᱜ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱜ ᱠᱚᱨᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱯᱪᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱤᱱᱟᱱ ᱫᱤᱝᱜᱤ ᱛᱷᱟᱞᱟᱡᱤ ᱪᱤᱪᱷᱱᱮ ᱠᱚᱱᱚᱨᱟ ᱠᱚᱵᱡᱤᱜᱮ ᱠᱚᱱᱚᱨᱟ ᱫᱮ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱮ ᱠᱚᱱᱚᱨᱟ ᱫᱩᱫᱩᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱡᱟᱱᱡᱟᱫ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱤᱱᱟ ᱛᱮᱭᱟᱱᱡᱤᱱᱤ ᱜᱟᱱᱞᱟᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱪᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱤᱱᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱩᱱᱤ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱢᱟᱜ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱤᱨᱤᱜ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱞᱟᱜ ᱯᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱩᱠᱤ ᱤᱛᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱠᱚᱵᱡᱤᱜ ᱜᱟ ᱭᱚᱠᱟᱨᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱮᱭᱟᱱᱡᱤᱱᱤ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱪᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱤᱱ ᱫᱮ cheli rangjing ge girgin la su kwando dan shi da dang ti gin te na ju nda ge chi sa ma yib jur ge kur in nan da sir den ji ge kur in nan da nda zo chi na lo che dang ni nan di ni ten di chi zap tun dan da ma nga ye ge yu da ser go ti yang da zang nga chon ji nang ju dan cho lo khl le che lo li ri lg zil so jung lo cha ge sir yib jur ge girgin gen kho um bam ᱱᱫᱟᱜᱤ ᱛᱟᱥᱟᱝᱜᱚ ᱥᱚᱴᱟ ᱠᱷᱤᱪᱚᱱᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱤᱭᱟᱹᱝ ᱛᱟᱥᱟᱝᱜ ᱛᱟᱥᱤᱨᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱨ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱢᱟ ᱤᱡᱩᱨᱜ ᱠᱚᱨ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱟᱱᱫᱤᱝᱮ ᱛᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱥᱚᱴᱨᱟ ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟᱱᱫᱤᱝᱮ ᱛᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱡᱟᱯᱛᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱚᱨ ᱡᱟᱣᱮ ᱛᱮᱥᱮᱜᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱝᱜ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟᱭᱟᱝ ᱜᱤᱪᱤ ᱛᱟᱱ ᱪᱚᱞᱚ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱞᱚ ᱞᱤᱨᱮ ᱞᱟᱜᱥᱞ ᱥᱚᱡᱩᱝ ᱥᱚᱴᱨᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱨᱤ ᱤᱡᱩᱨᱜ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱝᱜ ᱪᱚᱞᱚ ᱚᱨᱜᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞ ᱪᱩᱝ ᱢᱚᱵᱚ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱪᱟᱨᱫᱩ ᱥᱚᱴᱨᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱞᱤ ᱨᱟᱝᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱥᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮᱱ ᱠᱷᱚᱢ ᱵᱚᱢ ᱫᱟᱜᱥᱤ ᱛᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱨᱚᱭᱟᱱ ᱞᱟᱱᱫ ᱜᱟ ᱛᱤᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱟᱭ ᱡᱩᱨᱜ ᱠᱚᱨ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱟᱱᱨᱤᱥ ᱜᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱨᱤᱞ ᱭᱟᱜᱮᱱ ᱠᱷᱚᱢ ᱵᱚᱢ ᱪᱩ ᱫᱮᱢᱚᱭᱱᱟ
4: ᱚᱝᱜᱚᱱ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱫᱮᱢᱚᱭᱱᱟ
3: ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱ ᱛᱤᱡᱤᱝ ᱫᱟᱜ ᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱥᱤ ᱨᱤᱜ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱜᱨᱟᱱ ᱫᱤᱠ ᱠᱚᱨᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱥᱤᱱᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱚ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤ ᱤᱝ ᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱟᱡᱟᱯ ᱪᱩ ᱨᱟᱛᱤᱠᱨᱢᱟᱝ ᱟᱭᱮᱠ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱤᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱭᱟᱝ

ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱯᱨᱛᱤᱜᱤ ᱪᱩ ᱦᱚᱴᱚᱜᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱩᱱ ᱥᱟᱯᱨᱛᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱥᱟᱜᱩᱱ ᱪᱩ ᱥᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝᱟᱱᱫᱤ ᱫᱤ ᱧᱮᱢ ᱢᱟᱝᱟᱱᱫᱤ ᱫᱤ ᱥᱟᱢᱟᱞᱤ ᱜᱚᱱᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱡᱟ ᱥᱟᱯᱨᱛᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱛᱟᱞᱚ ᱜᱩ ᱛᱚᱛᱠᱚ ᱱᱛᱟ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱜᱤ ᱥᱟᱠᱷᱟᱝ ᱥᱚ ᱥᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱨ ᱠᱷᱟᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱜᱩ ᱪᱤᱠ ᱪᱟᱝ ᱡᱟ ᱜᱩ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱫᱟ ᱡᱚ ᱨᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱱ ᱡᱮᱭᱩ ᱠᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱜᱩ ᱥᱤᱜ ᱛᱚᱛᱢ ᱨᱟ ᱫᱮ ᱱᱚ ᱥᱤᱜ ᱡᱟᱢᱱᱮᱨᱤ ᱛᱤ ᱭᱮᱝᱜᱩ ᱪᱩ ᱥᱤᱨᱤᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟ ᱠᱚᱨᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱡ ᱠᱷᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱮᱥᱩᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱭᱟᱱᱟᱱ ᱧᱮᱡ ᱠᱞᱤ ᱥᱛᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱱᱟᱠᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱚ ᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱜᱩ ᱪᱤ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱜᱟ ᱴᱮᱞᱤ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱜᱩ ᱪᱮᱝ ᱜᱩ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱤᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱮᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱝ ᱨᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱡᱩᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱩ ᱠᱟ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨᱮ ᱥᱟᱯᱨᱛᱤ ᱜᱩ ᱪᱩ ᱥᱚᱯᱪᱟ ᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱡᱚ ᱱᱩ ᱛᱟ ᱢᱤᱜᱥ ᱭᱟᱝ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱩ ᱥᱤᱨᱤᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱜᱟᱱ ᱡᱤᱝ ᱜᱩ ᱱᱩ ᱜᱩ ᱫᱟ ᱜᱩ ᱛᱚ ᱧᱟᱝ ᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱜᱩ ᱜᱤᱯᱟ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱨᱟ ᱥᱟᱢ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱩᱱ ᱤᱛᱮᱱᱤ ᱠᱟᱯᱫᱟᱨᱤ ᱱᱟ

0: эркалгыни ба.
1: Кэни пата чыгына канды. Кайымына.
0: Кайымына.
1: Ни томына.
0: Эре. Та чинга кыр-кыр дисмы.
1: Ни тори танкетин да.
0: Я, ти танкет тупконы мы хигере чинга намжера ти танклеко кадырыта.
1: Тамбинго.
0: Кринго. Я не тут на кай не кай не падна не цури я тани чэнжу зна
1: чэнжу
0: чэнжу вара та чэнг аж чэнг
1: вара та чэнг аж чэнг ка гэнг
0: ри оле чэнг ка гэнг ж
1: о то рури
0: рури рури я сигэлэн та но хачэнг ж я мжэнгун зна
1: мжэнгун зна ни цог ади ни мжэнгун зна та кай ка дэ кай
0: кай г мар
1: мжэнгун
0: Шагах корзгри. Шаю квазгри. Кангарди?
1: Хитарим,
0: хитарим. Хитамар. Шаю квазгри секунун ичо.
1: Машамана.
0: Ара.
1: Тамашамана миши.
0: Ари, ари, машарин, джингунзана машангун джургу.
1: Я.
0: Олег, канипа, нецу, чанжу, джалам, джингуна, маша. Дачургу.
1: Я.
0: Ya tani tawar ngawa munyungo. Tawar ngawa muta gari chu pail tse kukwe na. Tamkwe izga anyindago.
1: Tamkwe.
0: Ole tse kuk tamga pasarimu.
1: Ya tamkwe izga.
0: Ya tani tamkwe izga tsikang huma ngishir jima chi akhigitigo.
1: Ya.
0: Khun zana rardi thornjo. Khun zana rardi thornjo. Хун цайна рэрдин торжо.
1: Рэрдин.
0: Рэрдин торжо. Оле, хун цайна рэрдин торжо. Та мэши. Я дэнэн жу махи ркэнхни рдо ту. Шил махи цхэнэ хчо на ту. Оле, шил
1: махи
0: Хун цайна рэрди торнжо, ву джамна рэдэх шугнжо тэдэнэрго. Я тэни тэва тэг цава хита. Я тэни тэва рнгау лэнта вэ цар сонзг. Да тэни тэва тонгму лэн то сонзг, нива му лэн то сонзг. Тэни вжава му лэн то сонзг. Тэни рнгау му гэ хаца лэн то сонзг. Тэва хсамра хаца лэн то сонзг. Тэва вже лэн то сонзг. Шарган аньюа хсама лэн то сонзг. Хсамба рэта дай чо шарган аньюа кобжи го. Оле, гончата тэрэнг чулэн цэн нэг маа шигтан. Лэн цэн джимар ка нэг шикур га сэша нэкэб дэму.
1: Я дэму.
0: Чо комба йо тэгзэн чу жонжуб ка нэг шарган лэнг гэу на чуга нэкэб дэму. Чахи дэлэх.
1: Я
0: дэму. Я дэму.